0: 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Занимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Graham Park.
4: Every Friday from 10 p.m.
3: with the Long Live House Radio Show.
4: This is Dance Anthems Radio.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!